кирди кау жемишкай, галня матай камуя даржай. Я не вилу снакче, беги не карт, тау послабче, гейди жуди штат, бетер жуди.

0: тоя настоящая надпись.
1: Супер! Хитас!
2: Радио Хитас!
3: 2012. Лосон, Taking Over Me.